ляля. Натанда карчевыме унесемасу. Тенджираке семнакси. Тимоне цуртояциду. Семнесету нэркуари. Инэнедена тени тхмиту. Тимоне цуртояциду. Нектуине мидюле. Капчосэлмасе тонце. Намжимадо. Пигелирисэнгуй. Ine tari nga shi rashigi. Kisi simne tse tobi na. Gela da nimto shibe. Tuzi tizu, jemu yunga semgi. Di amulake suibe, acha sunlaka nyabji nangshi. Nidishi ma deba, chua jemu yunga semgi shigi.